0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда. 20.
1: 20.
0: Мая.
1: Мая.
3: В Москве 4 часа утра.

ничего ни от чего вообще не существует. И бывает, я думаю о том, что безумен. И когда это так, я будто на ощупь летаю.

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 20.
0: 20. Мая.
4: Мая.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 20. 20. Мая. Мая.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
3: 20.
4: 20.
2: Мая.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 20. 20. Мая.
1: Мая.
5: В Москве 9 часов утра.

0: сейчас идешь ребенок на мать морду свою спрятала.
1: Ее
0: вашу мать, сволочь поганые.

надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секунду.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда. 20-е. 20-е.
1: Мая.
2: Мая.
3: В Москве 10 часов утра.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет. Нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Сегодня среда.
1: 20 мая.
2: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11.

0: Терви рупал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня среда.
1: 20 мая.
2: Мая.
3: А в Одессе 12 часов дня.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 20.
4: 20.
3: Мая.
2: Мая.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Таблетки выпил?
1: Дверь не сделал, блядь!
0: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь!

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку. Ну,
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Да, Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!
1: Нет!

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 20.
4: 20
2: мая.
0: Мая.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

Они уходят за реку Смородину, за Донец, за черную воду, за мертвую советскую родину, за нашу и вашу свободу. Первому 20, второму 40, отец и сын. Русы и русаки среднерусской Тверской полосы. Оба неправильно держат свои автоматы. Аптечка говно, натирают берцы. У младшего условка за хулиганку. Пока ты дома ешь манго и пьешь твой брют, они за тебя умрут. Здесь перемерено, здесь перемолото, градов гром. Вот бывший дом и бывшие люди в нем. А по развалинам ходит бесхвостый кот. Снайпер работает неподалеку. Изрешечена разграбленная аптека. Кот бодает мертвую щеку бывшего человека. Встань, поднимись до своей квартиры, где на месте.

Дым поднимался, Вега самая яркая звезда в созвездии Лиры. И еще так звали одного командира. Он потерял 5 из стрелковой роты. 1 марта штурмовали 29-й блокпост. «Идите», — сказал генерал, — «там нет никого». Вега шел первым и дошел до самых до звезд. И вот эта земля пропитана нами в длину на 2 метра и на 2 метра внутрь. И чего вы расскажете нам такого, чего мы не знали? Мы память, камень, гранит. Не смейся, тетя, сделай фотоснимок. Как мальчик во дворе играет в мяч, и августовский воздух горяч. Спустя 8 лет его я встречу, подросшего пацана с автоматом. Через реку Смородину нет моста, это детские сказки. Там густая трава да дуб опаленный. Пацаны из 12-го батальона, некуда им возвращаться. В город пришла война, в город ложатся мины. В городе разорвало водопровод, и вода мутным длинным потоком, и кровь людская с ней смешиваясь течет. Холодный март, бессмысленная высь, вот имена, пожалуйста, молись. Из меня не получится ничего

черной воде. Мы смерть, мы град, мы рождены для боя. Чего ревешь, не плачь ты на войне. А все же когда-нибудь начнется посевная, и поедут за танками трактора. Фуфайку зимнюю, повесивши на гвоздик, пойдем, в чем были, под дождем. Они лежат, хохол, москаль, еврей, в одной воронке с надписью «Здесь люди». И, боже мой, никто не виноват, и завтра принесут гуманитарку, и старый друг отложит автомат и на письмо приклеит марку.

пустыне, братец, в коричневой пустыне раскаяния. Снизошел ко мне царь небес, дал заповедь, как надо нам жить и как резать мразь. Растет наша вера путем зерна,

обрезанных. Может, давай приколимся и поделимся. Может, давай напишем историю, как наш Бог на кресте пострадал за Гоев. Они хотят справедливости, святой русский воин Данила или

0: Убил себя, и союзники заняли стронгхолд. Добро победило, это знают дети, буковки зэки, закрывая в клетке. А русский город Авдеевка, Б ее братец Бахмут. Заглавное В это царь наш великий, Владимир Лакит Судмурт. Г тот дядя кровавый, устроивший кому-то хо-хо. Но вот Сурока звонок, до свидания, дети, на дом вам Тора, книга Исход. Пусть выблядки помнят, кем был их бог. Пусть сияют детские души прозрачной ледышкой внутри. Только ты, главное, Боже, этих гнид не прости, не прости, не прости.
1: Я согласен, да будет так.

Пас натянул, крепко звезды застегнул, Млечный путь через плечо, сверху кое-что еще. Человек глядит вокруг, все чудесно, ну и вдруг у созвездия Весы что-то вспомнил про часы. Тихо тикают они, позабытые одни. Человек снимает страны и моря, и океаны, и машину, и пальто. Он без времени ничто. Человек снимает страны и моря, и океаны, и машину, и пальто. Он без времени ничто. Человек снимает страны и моря, и океаны, и машину, и пальто.

Они в барокамерах, корчась от боли, изъяты из списка людей. Такая уж выпала узникам доля во имя научных идей. Гердоктор светило, он высшая раса, он знает и спорить не сметь.

почки сухие, будет дождик поливать. Его глазки голубые, будет курица клевать. Собирались горожане и смеялись, и орали, и пинали его в спину кирзовыми сапогами. Так всем миром, всем народом ему сгинуть помогали, чтобы не было в помине грязной русофобской твари.

Душным вечерком загрустил я чего-то. Сижу на балконе, думаю о былом. Тихонько долблю забористый копиум. Плотные респектосы Кастанеди и Бобу Марли. Помнишь треды, кто такой Саша Бюстгальтер? Ради

Давай, помни свои корни, наш бог Вова, наш вождь добрый, и все мы топливо в пожаре СВО. Не забывай, помни свои корни, наш бог Вова, наш вождь добрый, и все мы топливо в пожаре СВО.

на 7 октября. 7 октября. 7 октября. День, когда начался.

гетто сегодня огонь. Фотография на память с трупом ребенка. Фотография на память с трупом ребенка. Фотография на память с трупом ребенка. Они все террористы, сынок. Подонки. Еду по кибуцу, не доеду до конца.

Я сходил в магазин и купил там хлеба. Я намазал масло и съел бутерброд. Я сходил на работу и уснул от скуки. Я пришел домой и снова лег спать. Но я сегодня забыл креститься. Я сегодня забыл креститься. Я сегодня забыл креститься. Я снова сегодня забыл креститься. Я сходил в магазин и купил там пиво. Я опять нажрался и записывал песни. Я сидел за компом и написывал тёлкам. Я встал и заплакал, как будто мне 20. Я сегодня забыл креститься. Я опять забыл креститься. Я сегодня забыл креститься. Я снова сегодня забыл креститься. Я лежал на кровати и смотрел в потолок. Я ходил по квартире и смотрел на полки. Я достал икону, я открыл псалтырь. Я потрогал его и поставил обратно. Я сегодня забыл креститься. В который раз я забыл креститься. Я снова сегодня забыл креститься. В который раз я забыл креститься. Я сегодня забыл креститься. В который раз я забыл креститься. Я снова

0: этом свете очень просто родиться, жить и умереть. Иисус наш Бог не дожил до ста, ему хватило ровно треть. На этом свете очень просто родиться, жить и умереть.
1: Поднимешь бокал и еще пошалишь, пусть другого за стенкой приканчивают. Я теперь понимаю, что чувствует мышь, когда воздух из банки выкачивают. Будет меньше фанатиков, больше врачей.

0: сережка. Безвыходность, климат, в котором живем, и смерть составная матрешка.
1: Иисус наш Бог не дожил до ста, ему хватило ровно треть на этом свете. Очень просто родиться, жить и

Апостол Петр трижды отрекся от корешей. Это так человечески предавать то, во что веришь. Погоди, я видела тебя с ними. Но апостол Петр отмазывался, как пингвин. Еще один пророк загнулся, и чудо что-то как-то не вышло. Ученики испугались прийти на могилу. Простые пацаны из римской провинции. Че они сделают против министерства насилия? Кругом буквально одни фарисеи. И мама горько расплакалась, ибо сын не воскреснет. Апостол Петр, если ты типа верующий, то зачем сейчас плачешь, как девочка? Иди проповедуй. Но Петр не готов быть ловцом человека. В животный ужас перед пытками, позорная гибель. В голове уже все провертел, он плотно сев на измену. Землю глазами снедая, тихо идет мимо римских космодесантников. Они сегодня поймали очередного жидочка и ведут допрашивать амфу.

Римляне были антисемитами, просто варвары — это армия, а значит, мясо надо перекрутить. Пилат сказал: не вижу греха в нем, но людишки вонючие все равно орали, как чурки. Концлагерная звезда Давида противится кресту на груди. Дорогие римляне толкают в спину раввина, его сегодня казнят за место Вараввы, ибо воистину ворам свобода, а распятие за слова. Одни смотрят издали, как мясо рвут гвозди, другие стоят рядом глубоко. Солдаты у креста, скоро все кончится и мы поедем домой. Кто-то из ОМОНовцев его добивает копьем. Сверху на доске была надпись «Царь Иудейский». 3 дня и 3 ночи он лежал за камнем, а потом воскрес.

0: конце 2018-го было хуёво. Тёлка сказала: ты, Женя, хороший парень, но горошина у меня стоит на другого. И стал я тогда от этого грустным по типу Пьеро. Потом гуляли с ней по центру Москвы, перед прощанием застал признаться в любви. Ну и как-то жизнь по инерции 7 лет прокатилась. Отношения, женитьба, развод. Умер Герман, дерьма навалило по носоглотку. Папа сказал, что типа ты не мой уровень, а я обиду словил до самого его гроба. На свадьбе в одного упоролся, дома задрачивала, какой я долбоёб. С Алисой в дискорде созвоны. Ксюше после концерта сказал, как бы я её облизал, но ты забанить заставила. С тёлками переписывался, вместе с одной подрочил, другая фотки с видосами скидывала. Третья с женатиком не стала из-за религии. Лизе решился всё рассказать, мы 2 дня пообщались, потом она снова забанила. Надо было все же тогда ее выебать на Коричневой площади, но я был ложком, любил ее слишком. Сейчас уже, конечно, поебать абсолютно. По обоюдному согласию подали документы. Менты пришли по твоему звонку. Евгений Хуевертиевич, зачем жену избиваете? Ты расплакалась перед ЗАГСом, я в Подмосковье уехал к Заечке. Знаете, детишки, любовь — это, в общем-то, светлое чувство. Главное не путать его с блядством и сучеством. Лучше одиночество, чем невыносимо долгая жизнь не тем человеком. Качели созависимости и вся эта советская закалка, что в семье ты обязан терпеть алкаша. Но я вот что-то не справился. Хуёвый муж, скажешь, носил тебе в ПНД передачки, перед родственниками защищал. В конце октября от тебя лечу на Победе. Круговая карта Москвы выглядит как прицел. И вроде все заебись, но в душе лишь эмоции растения. Маша, прости меня.
1: Я в том будешь там себя смотреть по телевизору. И какой ты будешь мальчик. Посмотришь на себя потом. Плакаться будешь, да. Большой мальчик такой, плачешь. Тебе не стыдно?
2: Здравствуйте. Евгений Олегович.

выдохнула первая. Потом с Настюшей пошли целоваться в подземку. Я теперь ебучий миллионер и ни рубля не дам всем этим люмпенам. Чувак, ограбь кого-нибудь или убей. Не стесняйся, мы все здесь нигеры в этой Москве. В глубоком золотом говноприемнике. Приехал сюда, словно князь Подмышкин, промотать себя всего на связь шлюшью. Жену сдал в дурку, маму оставил одну, потому что уже очень давно никого не люлю. Пришли Маши на старость и мышки на серость. Морщины селятся на лицо, как на шею хачи. Вокруг меня одни анонимные торчи, шизофреники неироничные, ебливые девочки, неудачники, мамины дочи, инвалиды детства, алкаши в завязке. Скажи мне, папа, во сне, почему я не смог родиться нормальным? Воскресное утро, храм, электричка. Надо там нашим мальчикам задонатить, чтоб они скорее уже выросли женихами. Меня дома ждет анимешная кошка.

Теперь свеча лежит в мусоре среди дерьма москвичей. Кое-кому можно дальше ставиться гречкой, но мне катиться в мытищах волшебнице.

Школь, поэтому ты их пакетом закроешь. Но я психически здоров и эту хуйню давно перерос. У тебя беды с башкой, поэтому ты их мною закроешь. Но я психически здоров и всю эту хуйню когда-то уже давно перерос. Я психически

0: Ты, Жень, за песенку поешь.
1: Я.

Тип Б. Сегодня в медицинском центре пробыл. Это Эйжен с Южинского переулка и МБ Покет. Здравствуйте, вы уже подписали контракт или еще сидите в инвалидном кресле каталки, ожидаете серую папку с бумагами, галочка здесь, галочка.

группа Стеклотара. Как стекловато, только на шконку повыше. Слава России, слава Санцеликому, который Русь крестил в 988 году. Чтоб вы перестали держать во рту деревянную елду. Е-е-е-е-е-е.

Джеки хотелось быть веселым человечком, но из дерева жизни он вылез обосранным червячком. В воскресной школе сказали, надо креститься, и Джека с весельем пошел к батюшке кланяться. Наш пацан оплатил в лавке крещение, поцеловав руку попу, возгордился еще плотнее. Идя после Пасхи, думает, суки, а хули вы все не в церкви? Никто из прохожих не знает, что Джека вообще-то там молится за московского патриарха и за русское воинство, за красноярского митрополита. Назло англосаксам и всем, у кого дырка пробита. Но что-то потом подустал и начал прогуливать по долге

Постелёк на диван анонировать. Женщины в платках и длинных юбках, но бабский запах пробьется даже сквозь ладан. Даун двухметровый громко мычит. Старая мама ведет его к Богоматери. Отец Дмитрий сказал, мы все здесь транзитом. И что человек часто Богу говорит, отойди. Ты мешаешь наслаждаться блядством. Труп распятого смотрит с иконы. Жека жене читает стихи одинокого. Ему когда-то хотелось быть веселым челом, но вместо мозгов у него слипшееся мясо червей. Все его мысли — это глисты, скребущие чресла. Глубоко в наркоморе еще один рэпер умер, а Жека вот ходит по улицам, свечи ставит за мертвецов. Щедро отваливает сотку попрошайкам у храма. Ебало заткнул, чтоб у параши не оказаться или на одной работе с чертями. Хотя в тюрьмах тоже есть церковь. В цирке лев прыгает сквозь огненный обруч, надеясь, что все вы сдохнете, обхохочась. Именно ради этого Жека оделся весельчаком. На душе ему радостно, только если тебе смешно.

ты? Не я ль тебе своим старанием дал то чудо красоты? Если б вдруг произносил тирады в тот долгий сладострастный миг, тебя смешил бы до упаду, да вот смеяться ты отвык. Человеку, бедному, так худо, что даже я щажу его покуда.

воюют на фронте. Мама ебется в тылу. Все было видно, все было слышно через большую дыру. Папа воюет на фронте. Мама ебется в тылу. Все было видно, все было слышно через большую дыру. Через большую дыру. Через большую дыру. Через большую, через большую, через большую гнилую дыру. Спасибо за детство. Спасибо за детство. Спасибо за детство. Спасибо за детство, папа и мама. Шлюхи хачи мусора. 2026, город Москва. Кто ты по масти? Пидор очкастый. За спину руки, садись, извиняйся. Легкие деньги, модные тёлки. Никто не сказал, что ебля наркотик. Бросил одно, сел на другое. Последний квартирник дома у гроба. Папа воюет на фронте. Мама ебется в тылу. Все было видно, все было слышно через большую дыру. Папа воюет на фронте. Мама ебется в тылу. Все было видно, все было слышно через большую дыру. Через большую дыру. Через большую дыру. Через большую, через большую, через большую гнилую дыру. Спасибо за детство. Спасибо за детство.

Здравствуйте! Здравствуйте! Мне лучше, если это можно поверить. Мне лучше. Вот. Встал я с трудом, что хорошо, потому что я заснул. Я недолго проспал. Я спал лучше, чем в прошлый раз, но тоже с просыпаниями. И когда будильник позвонил, что мне пора вставать на эфир, я почти принял решение удалить из расписания и не проводить, и продолжить лежать. Но все-таки лучше хотя бы 2 часа. Не как вчера, думаю, сегодня не как вчера 2 часа поэфирить и пойти дальше лежать, потому что что-то нужно делать регулярно, иначе я просто буду лежать и не вставать. И уже... Вот и все. Итак. Так. Надо было перенести на час. Нет. Так. Вот и все. Сообщение в ответ на мои утренние я прочитаю потом. Ну, я так проскроллил, что-то увидел, да. В принципе, там ничего. Ничего, наверное. Какой бы эпитет подобрать? Халфу? Как по-русски? Ну, так-то страшно. Вот у меня картиночка Remember your body can give out at any time. А еще at any time can give out your... Как бы это назвать? Защитный механизм, позволяющий не думать на конечности жизни. Вот, потому что этот экзистенциальный ужас, он обычно так мыслим мимо него проходят зацепляются, так болезненно бывает, но всегда мимо проскальзывают. Но вот вчера я несколько часов был в состоянии, когда я туда провалился и не мог выбраться. Вот. Это было неприятно. Наверное, от бессонницы. Наверное, я перепил кофе. Ну, смешные с этим проблемы, которые все-таки, с которыми можно и нужно что-то делать, а не вечные, с которыми нельзя ничего сделать. Но об этом я буду думать. Короче, это не будем все. Все. Сосредоточиться на игре, а потом поспать. Так-то я кое-что начал делать. До этого. Я все с заказчиком со своим старым. Теперь вспомню, что сказал Витя. А что именно? Ни о чем, что я сказал Вите. Ну как бы не... Сложный вопрос. Витю я не жалею, но при этом я не считаю себя... Так, я забыл включить игру. Но я не считаю себя хорошим человеком в взаимодействии с ним, так скажем.
Вот. Что я говорил? Ах да. Что-то вообще в своей жизни я пытаюсь сделать с зубами. Я все пытаюсь созвониться, именно созвониться со своим бывшим заказчиком. Потому что, возможно, у него есть новая работа, еще работа. Я решил, что вот лучше не текстом, лучше сразу голос. Вот лучше, возможно, будет для установки контакта. Вот. Ты себе не жалей, а я себе... Смотря что вкладывать в слово жалею, ой, все. Вот, я не понимаю твоего ужаса спать, тоже страшно, так именно, что я не мог спать. Я не мог заснуть, хотя мне давно было пора. Так. Окей. А ты молодец, что звонить можешь. В смысле, могу разговаривать голосом, но то только... Если что, я этого человека, заказчика, знаю давно. Он входит в небольшое количество людей, с которыми как бы с которыми я могу относительно свободно разговаривать без социального чего-то, без социофобии относительно. Так, что нам делать? Заметки в итоге вроде были не нужны особо, вне игровые, тут мы исследовали.

Куда пойдем? Сука, я вспомнил, какой тут неудобные карты. Так, выбрать точку. Справа эти две двери закрыты.

Как его имя? Резно?

Help me. Я понимаю, что никто не помнит. Можно предложить, где были об этом что-то. Резно. Ясно. Но? Резно. Один номер телефона рабочего консьержа. Хватит тратить. Тебя интересует а просто нормальный ответ на эту тему. Я вроде на него уже давал на смежные темы, типа. Типа, вроде бы прикольно было бы сделать с ним какое-то интервью, но, блядь, я так-то с людьми не умею. Минуту.

Myślę, że może być za nam dwie, tak? Это люди оттуда. Откуда? Оттуда. Соседка была, и моя квитанция нужна была посмотреть что-то. Так, дай-ка я все-таки закрою дверь. А не. Она еще придет, когда вернет. Вы дочь кричали, мы спать не могли. Да. Так кричал в ужасе. И ходил по округе. Так, не Резно, а Рензо. А. Я все-таки попытаюсь визуально запомнить сам. Нет.

С одной стороны, в среднем я сейчас себя последние месяцы лучше начал чувствовать. В депрессию и постоянный сон я проваливаться куда реже стал. Но объективно будет хуже. Будет хуже, потому что со здоровьем будет все хуже, возможно, внезапно и намного сильнее. Как в среднем я начал в депрессию проваливаться реже, но то, что было вчера, было сильно. У тебя когда-нибудь болел зуб? Он не знает. У меня зубы не болят, потому что они уже мертвы большинством. Вот.

0: Они сами умирают, если болеть, потом перестанут?
1: Да.
0: Ну, по крайней мере, какие-то точно вот так вот поболели, а потом перестали. Так, все обойти по разу, понятное дело, я решить сейчас это не могу, но хотя бы просто, чтобы отметилось в заметках. Все по 4.

0: 想。Сколько их всего? За три... вот.
1: Восемь.
0: А, и забыл прочитать. Relay face. Тик ок стил алюминиум. Им... The artist invites us to participate, play and ponder. The glass at first touch, this box appears nonsensical and unopenable. Closer inspection patterns appear, forming meaning and order, and the participant can start to sense that this piece is only part of greater puzzle with solutions elsewhere, perhaps even elsewhere. Окей, если у нас Elsewhere, это только те сценки, которые на компьютере. Знаете, страшно, что страшно, когда воспаление переходит в сепсис. Ну вот, вроде пока воспаление... Что-то воспалялось, но как бы вроде само прошло уже. Один раз не прошло, и вот два года назад, когда... Ну, я рассказывал. Пару зубов удалили, и вообще-то звали удалять еще, но я не пошел. То, что не воспаляется, это означает, что как бы, не знаю, не критично еще, или возможно, как бы там пиздец происходит полный, уже там в челюсти, но я могу об этом не знать и не чувствовать.

Субъективно может поменять лучше, если вы уверуете в Господа Иисуса Христа. Я как бы и без этого как-то нашел, чем интересоваться в жизни, как поддерживать себя, в себе задор. Обычно. В Иисуса Христа уверовать не получится. Но при этом один из компонентов того, что мне интересно, это история религии и так далее. Это очень интересно, что людям всегда было невыносимо жить без надежды на то, что за пределами этой жизни есть что-то. И люди сразу начали изобретать Бога. Мне нравится, как она в углу стоит. Так,

1952. И перевернутое что будет? Пять. Два. Шесть один. А?

А, нет, 5,2 они не меняются при перевороте. Значит, типа 25?

Ну, 500 это 1847. Данных должно быть всех достаточно, чтобы открыть. Непонятно, они... Они разные или просто из-за тени, освещение такое? Или это просто все кнопки одинаковые? Похоже, одинаковое, это просто освещение.

Сами пиздецки больно. Но воспаления-то еще нету, воспаления. Вот с воспалением я бы пошел уже, да. Без выбора. Непонятен, в принципе. Только потом, сначала-то воспаление, только потом сепсис. Ну, все. Как лечишь обычную боль от воспаления? Оно воспаляется, когда начинает. Ну, и как бы с обычной болью, не перестающей, я бы тоже пошел уже. А при воспалении оно, знаешь, воспаляется. Я как бы знаю по опыту. Ну что вы, ну решайте, тут все просто, все просто. Типа, все просто должно быть завязано на числе 1847 и 500. Обычно даже, типа, остальной текст не важен, а важно только подчеркнутое. Я видел собачку, которая осанос укусила. Чё-то там долго они разбираются, где мои квитанции.

500. Кстати, я запомнил. Запомнил как 5000, да, там 500. Стример открыл голову.

Так, вы пишете сколько? 2347.

Предположим, что порядок не важен. Окей. Можно нажать, нажимать любую, и потом... А нету там символов на кнопках. По идее, это типа они как бы пустой квадратик. Аресес, как по-русски. Углубление. Небольшое квадратное углубление внутри квадратной кнопки, и все.

У меня идея, что этот дисплей записывается, что... блять, да. Как один писался? В принципе, игрока подвели к этому. И вот тут было то, как они записываются, важно. Ну я бы не догадался. Один как пишется? Только вопрос. Наверное, просто одной палочкой. Хотя мне нужно два, не один.

Так, какое у меня число? 2303. Как? Одно, так, два. Два, три, понятно. Там плюс 500, скорее всего, нужно, то бишь 47.

I need to get to my car. I'm parked at the Augenplatz. I have to have a long ride ahead of me. Что ж, никак все стежа, конечно. Мини-лоботомия после вчерашней депрессии, поэтому мне даже сложно прикинуть. Так, а в чертежах важно детали замечать. Вот что в чертежах именно мы решили, что сложное. Теперь я много деталей интересных заметил, которые, в принципе, к каким-то решениям мы не применили еще, или это просто детали ради. Ну, ладно. Вот Хельс Касл, который мы, ну, еще не решили, но поняли, как решать, ее заметить было сложно. Наверное, сложнее, чем вот это. Значит, интереснее, лучше, но вот как-то однозначно сравнить пазлы, что проще, что сложнее, я был в замешательстве. Так. Посмотрите, ваши трубы и счетчик воды. Я только в прошлом месяце установили. Еще были подсказки, что это дисплей. А что? Кто-то понял, что это дисплей изначально. Наверное. Не лесник, а чел с Твича, да? Чел с Твича первым написал. Не то чтобы это важно было, просто. Да, молодец. Так. Кликаем уже. It's too far to see inside. Не было вроде других подсказок. Ну, я объяснил, что как бы подводило. То, что в прошлом, когда открываешь на этом подлоке, важно было представлять именно форму цифр, переворачивая. Нет, сейчас анонов, что я тогда не вижу, в каком это сообщении было. Ну, я лоботомировался. Нет же, ладно. Я просто посмотрел сообщение с NNFM, но не посмотрел с Твича. Сейчас. Или нет? Где то сообщение, в котором решили, после которого я понял, что это? Почему я его не вижу нигде? А, все увидел. Окей, да, это лесник был. Я не знаю, почему я упорно это сообщение не видел. У меня идея, представь, что дисплей два записывается так, бла-бла. Да. Да, молодец лесник, молодец. Но он тоже молодец, но по другой причине. Все-таки от твоей камеры с этой пикнуть увидно снова. Ждать от кошелька за стор. It's been about too far away to get a look at what's going inside. Я все прокликаю окна.

Окей. А куда мне надо? Я вижу 4.

0: Я понял, что ты что ты понял и без подталкиваний к этому.
1: Ах.

Где американские доллары? Должны ли где-то лежать американские доллары? Надо было дату посмотреть, какая-то. Окей. Район из одинаковых магазинов у дома.

And the Tasma, for instance, that obviously paid to be on the map. I prefer the smaller hidden ones. Okay. Задача прийти к машине, но тут же есть еще американские доллары, мне нужно их найти. Так, а я еще вышел.

Я снова не посмотрел на дату, ну да не важно. Ёб твою мать, зачем мне туда жму? Может, пойдем в другое что-то решим. И дата мне ни о чем не говорит. Я дойду до кинотеатра все-таки сначала. Нет американских долларов. Так, вот тут банк. Ну, это в банке-то американские доллары должны были.

Окей, я вижу две... две локации с банками. Наверное, там американские доллары будут. Че, все просто. Крестик не жать. Вот американский доллар.

0: еще один американский доллар.
1: Oh.

Ay. Old friend. Okay, let's do it. Looks like some dude wrote something on the window. Something written on the door. Sister, I have a message for you. Finish yourself. Yeah. Oh, I didn't reach out by the window. I started to crystal sphere. There is a drone. This is ancient drone. I. На контроле это все прокликиваешь, не на клавиатуре. Да? Ну а толку? На клавиатуре то же самое. Вот сейчас на клавиатуре. Я не могу жать, ходить на вальсе, я могу только курсором двигать. Так, тут так-то еще что-то есть. На будущее надо обратить внимание. Цифра 4. Это явно цифра 4. Больше вроде явных цифр нету. А мышкой нельзя пользоваться? Нет. Нельзя. Ну да, это хорошая мысль, я почему-то не проверил мышку. Проверил клавиатуру, но не проверил мышку. Одно прошлое осталось. Куда еще сходить? Я все пошел. Закрытые шорткаты. А вы были? Это почти рандомно ходить. Не, те, что справа, я сходил. Нет, они не с этой стороны.

Lo hacen. Так, блядь, мне скриншотить. А чё, не добавить в свою память просто? Или не скриншотить? Кабу!

Northwest? Да, логично. Я думаю, будет какой-нибудь такой бесконечный... бесконечный лабиринт, который нужно, типа, знать последовательность, куда идти. Но нет, это просто решаемый вполне лабиринт.

Надо было сначала поговорить с ней. Не знаю, нравится ли мне в райтинг в этой игре. Не сказал, что плохой, наверное, просто не для меня. Как бы я люблю абстрактное, но вот не такое. Я не могу сказать, что слишком абстрактное. Я люблю Сюр, но вот не такой. Верни меня.

0: Так, сначала сразу взять и
1: Fuck off.

Так, а на северо-востоке я собрал. Так, я так подозреваю, туда прохода здесь нет.

0: Бич выдает... Бич выдает ведущая ошибка. А? Кто-нибудь может это подтвердить? Вот другого Бич работает.
1: Ага.
0: Ты... А теперь я пойду. Ладно, пошли в подземелье.

Тогда добавил новый сундук наверх. Так, больше здесь ничего нету. Блядь, ну вот это очень неприятно. Я жму вправо. Я жму вправо. Так, окей, вышли.

А я не знаю. Я все. Пошли еще немного по отелю походим и закончим. Потом вернемся сюда. Так. Я подумывал на этих выходных провести кое-что особенное, но нет. Я явно откладываю снова на месяц. Вот, поэтому в субботу им будет просто киноэфир, там время свободно. И на воскресенье еще уже занял кто или нет? The Box and Dollhouse. Бери ты. Не говорил я, нет, никого об этом. На кого бы как раз, на что-то особенное я пытался, стал попытаться собрать как можно больше людей. На кого бы мне как-то все равно придут ли зрители, потому что на кого бы есть кооперы, если бы я пытался кого бы провести. Нет, это, ну... Кто знает, тот знает. Я думаю, те, кто давно, достаточно давно меня смотрят, ну как сколько, год, полтора хотя бы, тем должно быть очевидно, что особенное. Ну да, но это просмотр, это не игра, это просмотр. И просмотр достаточно длинный, который непонятно, либо один длинный эфир, либо на два разделять. Ну теперь на этой неделе точно нету. Может теперь через месяц. У тебя же раз лесника раз в месяц свободен и в субботу, и в четверг. Блять, в субботу и воскресенье, что я говорю. Тут кто-то где-то стоял или меня глючит? А, окей. А чё, теперь у меня все время будут галлюцинации? Вы охерели? Здравствуйте. Ага. Мистер Мейс. It's funny.

Запомнили? Я нет. А. Там что-то было, я не знаю, я про щетку случайно или что. Do you remember? I don't know. Окей, ну нет, скорее всего, само.

А ты точно хочешь потратить все американские доллары на гачо? Там уже большинство референсов мы не знаем. Прошлых игр разраба. Ну, я знаю вот это вот козла только первого.

Это, возможно, резервалок. Ирвок. Все зрители, кроме лесника, рассосались снова. Ну ладно, ожидаемо. Какая-то фея из Зельды. Наверное, еще поканчиваем. Не знаю, стоит ли прямо сейчас идти спать. Я все-таки так, чтобы режим был понормальнее. Еще попозже. Вот этот изорвалка. Если видеть сатанистского козла, значит из их игры про Рождество. Рождество, Новый год, что-то такое. Точно зима там была. Я уже сам посмотрел, честно говоря. Я думал, может, с вами потом пересмотреть, но попозже. Оно норм, да не прям синема. Ну, что имею в виду мемчик. Синема, как у Дэна Олсона, которого ты так и не посмотрел, я так понимаю, который, вот, Фолдинайдес, который рассказывает настолько интересные такой подачи, что я бы его слушал о чем угодно, вот. А про Форчан документалка — это другое. Про Форчан, про Something Awful, так. Короче, полю, смотри сам, если интересно. Это канал. Это канал. Что-то комментировать. Ты что, не любишь гачу? Блять, у него какое-то тупое имя, я не могу запомнить. Короче, достаточно интересно, но не что-то прям. И то, как он подает и то, о чем рассказывает, можно так, с небольшой долей сомнения, но он старается подавать и упоминать, где факты сомнительные. А вот, так это канал специализировал, начал с того, что всякие истории с Something Awful Forums рассказывают. А вот это видео я рекомендую, и вот это видео рекомендую. How banning him time from a comedy forum ruined the world. Короче, порекомендовал, потому что уже сам посмотрел и не уверен, что будем пересматривать вместе. Вот. Там есть интерес. Я, кстати, что я узнал? Я не знал, что Форчан сейчас админит чел. Я не знаю, что такое Something Awful Forum, какая-то не знаю. Давно. Блин, не знаю, когда конкретно, но это как бы часть культуры, интернет, истории интернет, тем более такой бордосферы, если интересоваться чем-то пошире непосредственно сегодняшнего. Вот. Ну вот, можешь много узнать. Там история интересная. Долбоебах. Вот, что я говорил. Ах да, я не знал, что Форчан админит сейчас админ японского ту-чаннела. Вот. Причем я знал, что его админ Мун
Мут продал некому Хиро. Почему-то я запомнил, что Хиро, потому что он китаец. Ну какой-то Хиро, H-E-R-O, китаец, наверное, видимо. Я не знаю, откуда я взял, что он китаец. А это, оказывается, японец, админ старого японского тучанула, у которого тучанул отжали, я так понял, как-то. Ну, короче, посмотрите эти видео. Блять, ну. Хириюки Нишимура. Вот.

О, так. Докручиваем гачу, что ли? Все равно я что-то решать ничего не могу. Ну, это интересно, что я почему-то думал, что админ Форшана сегодняшний китаец. Видимо, в России хорошо, в Америке китаец. Видимо, там китайцу все принадлежит.

Медведики. Три медведика. Тесто, они в фиксированном порядке выпадают?

А, там кто-то из диджейки говорит с кукареклкой во время эфира. Кто спрашивал, сколько билет в Японию стоит? Кто спрашивал? Ну ладно, вроде бы прям сейчас не говорит никто. Мы сделали второе прохождение чего?

Oh.

Зачем? Как? Проверить, в каком порядке? Нет, не буду. Все, собрал все гача фигурки. Вот. Можно жить спокойно. Есть ли люди, которые всякие, которые гачу всякую, которые вот собрали все, у них все, у них они чувствуют состояние, когда собрали все, состояние внутреннего покоя и того, что они добились цели жизни. Наверное, это подсказка к чему-то в игре. Try to picture someone looking at you from window. Who it is? Отвечайте. Да, это мы не про морпеха в Ираке слушали. Мы не про морпеха в Ираке слушали. Я понял уже, что ты ничего не... Ты обычно пишешь, когда мы смотрим, что зачем вы слушаете, вы же ничего не запомните, ничего не вынесете из этого. Но не запоминаешь, не выносишь ты. Впрочем, ничего полезного для жизни я из этого не выношу, поэтому не триггерись. Куда отвечать? Мне отвечай. Да, ты можешь Дэна Олсона послушать что-нибудь другое, а не последнее, если тебе интересно. Просто по себе отречь, что у него на канале все последних лет, они очень качественные. Идем. Он именно очень хорошо составляет повествование и передает... И фокус именно фокусирован на каких-то определенных частях чего-либо для формирования конкретного посыла, конкретных исследования конкретных сторон. Нежели вот даже про Фарчан там многое, что, ну там, не про Фарчан больше, про собственно Awful Forums, там многое, что сомнительно, зачем было это включать в видео, например, то, что Илон Маск, вот, например, по переписку Илона Маска с Эпштейном, да, непонятно, зачем это было включать в видео. Ну, как бы, ну да, прикольно, но как бы не имеет отношения к общему тезису видео. Там 20 минут. Реквест. Реквестер тут? Да, давай половину посмотрим, заключение. Отвечает Александр Друзь, это ответ А. Эфрен! Смотришь в окно, а там Витя.

Да, реквесты, реквестер тут, а то как же я, то как же я, он же 200 рублей задонатил, как я реквесты. Реквесты не выполнил, у меня совесть мучить будет.

А какие у меня еще ключи появились? Yeah, the beat is shaped like the letter E, a cast from iron. Hanging object on different... Hanging object on different things is a communication system associated with... Блять! У меня тут оказывается тайное общество где-то рядом. Я ключ на дереве видел. Я видел ключ на заборе. У меня где-то тайное общество тут рядом. Как составляет фразы? Просто или с каким-то объяснением, как она это делает, чтобы видно было, что ее не просто натренировали жать на конкретное, а? Нет, не видел и не верю, что хочу. Засистим, если она смешные фразы составляет, то можно. The system which may also be linked to organized crime is complex and involves many factors. To know the exact meaning requires extensive knowledge of both the sender and the recipient, but can be substituted from a tree or a plant, usually involves a knowledge of or wisdom, while a key often relates to the past. Hanging a key from a tree could thus mean I... Я literally видел, ну давно уже, несколько лет назад, ключ на дереве висящий. Ну и просто видел, он прям перед моим лицом, ну, немного в стороне, но прям свешиваясь на дорогу. Я его не взял. Ну и пас, the past is the way of wisdom, or symbol. Sometimes details of the item itself can hint at passage 2. And in this case, it is safe to assume that Imin the key unlocks eastern part of the house. Потом прочитаю.

насчет. Можешь посмотреть, также очень годно. Это очень годно. Прям топовое. Сейчас сначала я сохраню все, закончу, а потом буду. Хотел еще одного ютубера спалить. И он очень хорош. Я его там смотрю. Он редко делает видео. Все они очень хороши, кроме тех, что про игры. Про игры я как раз не смотрел. Сейчас покажу. Так, короче, сохранила, как выйти, чтобы. А вот. Soap Emporium, короче. И про у него есть хорошее видео про гориллу Коко, которая типа освоила язык жестов. И вообще про. Он там вот достаточно полно и излагает историю того, как обезьян пытались учить языку жестов. Soap Emporium. Коко. Вот. Что-то новое выпускал. Ну вот про игры я его не смотрел. Вот. Про Simpsons Hit and Run и Fallout New Vegas и Black Mesa я не смотрел, а все остальные хорошие видео. Вот их всего-то 5. Вот. А теперь посмотрим видео с собачкой.

0: Спроси у чата GPT. Сник, спроси у собаки GPT, факт-чек, может ли вот собака коммуницировать, используя кнопки. Может, наверное, не знаю, может ты именно ссылку кинуть чату GPT, а не объяснять, что в нем.
1: Who is good? Yeah, bunny good. Yes, bunny good.
0: Собака прикольно выглядит еще. Какая-то слишком длинноногая вроде для такой породы, нет?
1: Yes, bunny good. Dad play. Dad bye. Later. Dad play later.
0: Не, какие-то определенные слова, типа с еда играть, типа жать играть, чтобы спровоцировать человека наиграть или дать поесть, это как бы животные могут, они могут что-то более из имеющихся слов составлять более сложное сами.
1: Bunny want mom play?
0: Не понимающим абсолютно взгляда.
1: Come tug? Okay. Let's play tug. Come here. Let's play tug. Let's play tug. Yeah.
0: Не слова, а звуки. Типа. Думать вообще о вот таких вещах мне опасно, я сейчас опять провалюсь в экзистенциальный ужас. Так, анончик, что задонатил на реквест этого, ну, к вам на компьютер, блядь. Вот его вот видео, он тут, мы будем смотреть, ну как? Я видел, что собака может сказать, на улице холодно с помощью этих кнопок, и на улице действительно холодно и снег. Не знаю, может быть. Может, посмотрим какое-нибудь другое его видео? Просто. А что не прогружается? Ассоциировать, да. Хочу на улицу. Ну вот для этого их сначала типа надо натренировать, что улица холодно, значит, что на улице холодно как-то, видимо. Итак, я не знаю, какое у него хорошее. Где его такие сивер. Ладно, нет, я что-то не в настроении. Вот если бы реквестер тут был, но реквестер не пришел. Больше смотреть нечего. Сейчас я посмотрю, что у меня в предложках. Ничего.

0: Вот. Помните, у него в этом видео мы его смотрели, была шутка.
1: And we need to tighten up the grip. Tell you for now is we just finished level 3 and we need to tighten up the graphics a little bit.
0: Это оказывается отсылка к старой кринжовой рекламе работы геймтестером. Ну, прогружайся. Как же тяжело жить с тормозным компьютером. Вот был бы у меня быстрый компьютер, вот
2: все наладилось. Oh, hurry up, man. Boss is coming in.
3: Dude, almost got it.
4: Hey, guys, finished testing that game yet? I've got another one I need designed.
3: We just finished level 3 and need to tighten up the graphics a little bit.
4: Great.
3: Hey, I can't believe we got jobs doing this.
2: I know. And my mom said I would never get anywhere with these games.
5: Call Westwood College online 800-914.
0: А не работа. Колледж по обучению геймтестерам, а такие есть.
5: 582. That's 914-8582. Call now.
0: Online. Почему я такой бедный, если я такой умный? Я, кстати, не сообщение твое зачитывал, просто это сказал HiveMind. Я хуёвый программист. Всё сложно с программированием нынче.

Sure.

0: Сегодня среда.
1: 20 мая.
2: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: That's
0: the various...

Here we go.

0: Сегодня среда.
1: 20 мая.
2: Мая.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баиньки. Если вам, конечно, еще нет 18.
4: Mic check 1 2 1 2. Mic check 1 2 1 2.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
1: 20 мая.
3: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Nu är jag glad. Börjar må bra igen.

через сотни лет люди научатся читать мысли друг друга. Мы научимся ценить свои слова и поступки. Мы научимся путешествовать во времени и обретем много знаний.

мы станем сильными и сможем создавать вселенные, мы станем счастливыми и узнаем, о чем говорят звезды.

2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут.